отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета. Не держи меня, солнце, пальцами.

нежности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слушал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным сполохом, перепачкался весь красный.

Отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета.

нежности сворачивалось на углях желание, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слушал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным всполохом, перепачкался весь красный.

отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета. Солнце пальцами, отпусти за усталыми птицами, станут наши сердца скитальцами на подошвах песка крутыми.

нежности сворачивалась на углях желания, выкипала пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слушал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным сполохом, перепачкался весь красный.

Отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета. Солнце пальцами, отпусти за усталыми птицами, станут наши сердца скитальцами на подошвах песка.

вечности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияния, ждал тебя, слушал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным сполохом, перепачкался весь кровь.

отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета. Солнце пальцами, отпусти за усталыми птицами, станут наши сердца скитальцами на подошвах песка.

вечности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияния, ждал тебя, слушал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным сполохом, перепачкался весь красный.

Отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета. Солнце пальцами, отпусти за усталыми птицами, станут наши.

Ветка нежности сворачивалась на углях желания, выкипала пеной безмятежности, потеряв белизны сияния. Ждал тебя, слушал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным сполохом, перепачкался весь красный.